0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.